0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. С первыми новостями Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Центр Избирком России исключил партию «Яблоко» из избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, цитирую, «здесь мы обязаны исполнить решение суда, и мы его исполняем». Конец цитаты. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 августа отклонила жалобу «Яблоко» на снятие партии с выборов в Госдуму. Россия может смягчить или снять ограничения на ввоз продукции из Армении после получения от Еревана отчета о санитарных проверках. Об этом заявил Россельхознадзор. В ведомстве ожидают от армянской стороны результатов расследования, выявленных нарушений, информацию о принятых мерах и алгоритм дальнейших действий для соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Ограничения на импорт из Армении вводились с конца мая. Власти Армении обещали помощь фермерам, однако с экспортом в Евросоюз ничего не получилось. На днях фермеры в Армавирской области страны устроили протест персиковый из-за фруктов, которые не смогли продать, сообщает НСН. Розничная продажа электронных устройств для вдыхания никотинового и безникотинового аэрозоля, пара, включая систему нагревания табака и их комплектующие, останется под запретом с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Проект поправок внес губернатор Дмитрий Махонин. Их рассмотрят в двух чтениях на заседании Заксобрания в августе. Если их одобрят, они вступят в силу с 1 октября этого года. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. Такие результаты показало исследование финансового маркетплейса Выбиру.ру. Аналитики опросили 3000 респондентов и выяснили, какие промахи в обращении с деньгами они допускали. Самой серьезной ошибкой признана жизнь непосредством. 30% заявили. А россияне на втором месте оформление кредитов без оценки своих возможностей. 25%. На третьем месте отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. 20%. Реже упоминались кредиты для повседневных расходов, рискованное вложение без понимания и хранение денег в одном месте. По данным исследования Выбиру.ру, почти 40% россиян гордятся умением экономить, а при этом 25% опрошенных заявили, что не воспринимают заработок как показатель собственной ценности. На этом пока все новости. Доллар сегодня 85.12, евро 98.54. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми переменная облачность, вечером возможен небольшой

0: Перми 7:13. Доброго утра. На радио Альфа дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас затруднение на Ленина от Сибирской до площади Гайдара. На улице Мира от дома номер 101 до Советской Армии и от улицы 9 мая до шоссе Космонавтов. На Маршал Рыбалка неспешное движение. От Сысольской до Ласьвинской на бульваре Гагарина от Макаренко до Старцева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Если хочешь проснуться, настраивайся на любимую волну 104.1 FM. Это радио Альфа. Не все песни, конечно, еще спеты. День-то только начинается. Доброго утра. С вами Ирина Плотникова. Сегодня четверг, 20 августа. Как расположились звезды, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут, и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
1: Радио Альфа.

0: 7:22 в городе. Вы слушаете Радио Альфа. Друзья, в 12 номинациях представлен Пермский край на вручение премии Russian Travel Awards. Национальные блюда у нас, конечно, это пасекунчики. И если на прошлой неделе пасекунчики уверенно лидировали, то сегодня ситуация другая. Пальму первенства пока что забирает сосовский чибрик из Рязанской области. Я напомню, что голосовать можно каждый день до 30 октября на официальном сайте Russian Travel Awards. Прямо можно в поисковике по-русски написать, и обязательно вы найдете этот сайт. Будем поддерживать наш Пермский край. А гастрономическую тему на Радио Альфа продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решила определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой. Чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. 7.31 в Перми, плюс 13 на улице. Подробнее о погоде после новостей.
1: Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо, об этом сообщил вице-премьер Новак. Сейчас начался второй этап напряженной ситуации на рынке топлива, подтвердил он, выразив надежду на то, что в ближайшее время закончится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация значительно улучшится. Регионы России получат около 100 миллиардов рублей на развитие, а Владимир Путин поддержал предложение «Единой России». Срок погашения бюджетных кредитов для регионов перенесут за пределы 2030 года. Пермские поликлиники начали консультировать пациентов через видеозвонки. Для видеоконсультации используется мессенджер Макс. С начала проекта прошло 25 тысяч консультаций. В ходе такого взаимодействия пациенты, кроме получения рекомендаций, могут, например, дистанционно закрыть больничный, пишет бизнес-класс. Каждый второй родитель в Перми покупает к 1 сентября букет учителю и подарок ребенку. Чаще всего педагогам дарят цветы. На втором месте конфеты и сладости. Их выбирают 40% опрошенных. Далее идут подарочные сертификаты. Половина пермяков готовит сюрпризы и для детей. Каждый пятый поздравляет еще и племянников и крестников. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми переменная облачность, вечером возможен дождь, ветер юго-восточный. 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 22-24.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Без 15.08 в Перми на радио «Альфа». Дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных пробок пока в городе не наблюдается. Небольшие затруднения на Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Маршала Рыбалка от Ласвинской до Оборонщиков.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 30-х годах прошлого века в Великобритании 20 августа было объявлено Всемирным днем комара. И, как отмечают ученые, современные комары намного опаснее для человека, чем даже грозный хищник-медведь. Все мы знаем, что комары могут быть переносчиками опасных заболеваний. Об одном из них прямо сейчас на радио «Альфа» Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначальный комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
1: Радио «Альфа».

0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:57 в городе. Пермские поликлиники начали консультировать пациентов через видеозвонки. В таком формате, к примеру, можно будет даже закрыть больничный. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске. Пока на радио Альфа. Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов и 1 минута. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Иран намерен атаковать американские военные цели в Европе в случае новых ударов США, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран рассматривает возможность нанести удар по одной из сторон Юго-Восточной Европы, например, Болгарии, которая в июле разрешила использовать свою авиабазу для дозаправки американских самолетов. Еще одной целью Ирана может стать Кипр, отметили собеседники газеты, пишет Forbes. Дилеры начали фиксировать перебои с поставками и нехватку ряда автомобильных масел, сообщает «Коммерсант». По словам участников отрасли, полномасштабного дефицита нет, однако по некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а импортные масла стали вдвое дороже. Собеседники издания добавили, что причинами, вероятнее всего, стали внеплановые ремонтные работы нефтеперерабатывающих заводов, сокращение доступности сырья и сложности с импортом. Пермские поликлиники начали консультировать пациентов через видеозвонки. Для видеоконсультации используется мессенджер Макс. С начала проекта прошло 25 тысяч консультаций. В ходе такого взаимодействия пациенты, кроме получения рекомендаций, могут, например, дистанционно закрыть больничный. В Пермском крае снижение употребления алкоголя идет быстрее, чем отказ от табака. В прошлом году регион вошел в тройку лидеров в стране по снижению употребления алкоголя. Этот показатель снизился на 24%, почти до 9 литров на человека в год. Распространенность курения снизилась за год на 5%. Доля жителей, которые ведут здоровый образ жизни, выросла на 24%. Как сообщалось ранее, у пермской молодежи алкоголь перестает быть обязательным атрибутом вечеринок. Отказ от него стал модным трендом среди зумеров. По словам эксперта, за последние несколько лет пьющей молодежи стало вдвое меньше. Каждый десятый россиянин признался, что не может принимать гостей дома так, как ему хочется. Одной из причин смущения может быть нехватка пространства, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения, куда важнее само общение. Каждый пятый признался, что оценка гостей ему все же немного важна. А для 20% произвести хорошее впечатление своим жильем – это часть удовольствия от приема. Чаще всего поводом собраться дома становится день рождения и праздники, а также спонтанные вечеринки с друзьями. Принимают гостей россияне преимущественно в гостиной или на кухне. Доллар 85.12, евро 98.54. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность, вечером возможен дождь, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Днем плюс 22-24 градуса, пока в Перми плюс 13.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. Захватывает мир кей-поп-музыка. Жанр родился в Корее. И в копилке представителей кей-поп уже и Оскар, и премия Грэмми. А как звучит главный хит кей-поп-музыки, мы послушаем небольшой кусочек в новостях со всего света. Скоро на радио Альфа.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: 0+.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.

0: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
1: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
2: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: 8:12, точное пермское, на радио «Альфа» дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных затруднений сейчас нет. Небольшие на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской и на Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM. You shot me so damn well. You shot me.

0: Корее был придуман этот жанр кей-поп музыки, и до сих пор одной из главных женских групп остается Blackpink. Кстати, в этом году они выпустили новый альбом. Но корейская волна — это не только музыка, это еще сериалы и фильмы. В продолжении темы новости со всего света от Кати Григорьевой на радио Альфа.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп охотница на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Hendrix, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили Оскара за лучший анимационный фильм и Грэмми за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Радио Альфа. Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
8: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
9: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
10: 0+.
11: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
12: ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-6. 64-53.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Солнечно пока в Перми, плюс 14 градусов. Днем потеплеет. Подробный прогноз после новостей. Спонсор выпуска на радио «Альфа» Никулин Александр Николаевич. Центра ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию. Во Франции легализовали эвтаназию. Закон подписал Эммануэль Макрон. Передает РИА Новости. Процедура будет возможна только в случае, если человек испытывает страдания, которые не поддаются медикаментозной терапии. С января по июль этого года на территории Прикамья в эксплуатацию сдано почти 12 тысяч квартир по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем ввода жилья в Прикамье составил 83%. Такие данные приводит Пермстат. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми переменная облачность. Вечером возможен дождь, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Каждым символом нашей страны остается этот милый персонаж. Помните в мультфильме «Чебуреки», «Чебоксары», «Чебурашки нет». 20 августа в 1966 году вышла первая повесть Эдуарда Успенского о Чебурашке. День рождения сегодня у него. Именинников нашего города я тоже поздравляю. Вы слушаете «Радио Альфа». Чем еще отметился день в истории, расскажет скоро Катя Григорьева. А через пару минут заглянем на пермские дороги. Доброго утра!

0: легче проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: Мега Секонд Хенд!
6: Новое, новое, новое!
5: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
7: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
12: В Перми без 15.9 на радио Альфа. Дорожная сводка. Серьезных пробок по-прежнему нет. Это радует. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Небольшие на Монастырской, от Осинской до Попова, на Стахановской, от Снайперов до улицы Мира. По Северной Дамбе в сторону центра Перми.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. И как было бы хорошо, если бы всегда с нами оставалось летом. Плюс 16 градусов сейчас в Перми. Днем сегодня плюс 22-24, а вечером возможен небольшой дождь. 20 августа на календаре. С Катей Григорьевой перелистнем страничку всемирной истории и вернемся к музыке.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

состоянии радости, легкости и даже некоего полета я провела предыдущий вечер вместе с путешественниками, гостями вечеринки в стиле 90-х от Радио Альфа на борту прогулочного теплохода. Напомню, все лето, каждую среду в рейс этот веселый трамвайчик отправлялся, и еще одна прогулка состоится на следующей неделе. Пригласительные на эту речную прогулку буду разыгрывать в невероятном вопросе, уже задам его минут через 15. Невероятный вопрос 12+. Партнер розыгрыша ООО «Круизная компания Камо Тревел». Завершаем час на Радио Альфа инструментальной музыкой.

0: 9:01. Впереди с новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС могут разрешить применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении служебных задач. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут ведомости. Поправки предлагается внести в закон о гражданской обороне, а также в закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может возобновиться в сентябре. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Передает ТАСС. По словам министра, российские туроператоры уже формируют пакетные туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с одной из соседних стран. Такой формат позволит разнообразить путешествия. В пермских детских садах сегодня состоится день открытых дверей. 20 августа дошколят и их родителей ждет большая программа, которая поможет познакомиться с будущим детским садом. Можно будет пройти с экскурсией по группам, игровым, спортивным зонам, посмотреть, как проходят занятия и досуг ребят, познакомиться с руководством и педагогами сада, пообщаться с воспитателями и специалистами и задать вопросы. Посетить день открытых дверей можно в течение всего дня. Подробное расписание можно найти на сайтах и в социальных сетях детских садов. В Перми запустили серию пробежек «Театр-театр в темпе». Они будут проходить каждую субботу и воскресенье с 22 августа по 20 сентября. Участвовать могут все желающие. Пробежки будут начинаться в 9 утра у сцены в Покровском сквере. После разминки пермяки пробегут 3 круга, примерно 3,5 километра от «Театра-театра». Участникам акции подарят промокод на 100 рублей за одну пробежку, а тем, кто пробежит 8 раз, на 1000 рублей. Призы можно будет потратить до конца этого года на билеты и спектакли «Театр-театра». В эту субботу, 22 августа, с пермяками побежит актриса Люся Пархаренко, а в воскресенье 23 августа супруги Марат и Кристина Мударисовы. Для участия пермякам нужно пройти предварительную регистрацию, пишет 59.ру. Доллар 85.12, евро 98.54. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Самым сочным хитом из 90-х мы открываем новый музыкальный час. И как раз-таки под хиты 90-х танцуем каждую среду на прогулочном теплоходе, на вечеринке в стиле 90-х от радио «Альфа 12+». Кто еще не был? 26 августа состоится прогулка, и тот, кто верно ответит на невероятный вопрос, сегодня получит пригласительное на эту речную прогулку. Партнер розыгрыша на радио «Альфа» ООО «Кама Тревел». Внимание, готово задать невероятный вопрос. Среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона делает это. Чем же они заняты параллельно рабочим разговорам? Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона делает это. Чем же они заняты параллельно рабочим разговорам? Звоните 257-0107.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой, в доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
6: 0+. Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль.

0: не выходя из салона профессионалом, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
1: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
4: В Перми 9 часов и 13 минут. Заглянем на пермские улицы. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные трудности сейчас на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. Минут 15 точно нужно заложить, чтобы проехать по этому участку. На Стахановской затруднение от шоссе Космонавтов до улицы Мира. На Карпинского, на подъезде к Стахановской с обеих сторон. Понемногу копится транспорт на Мира от Снайперов до Карпинского. На Монастырской от Осинской до Попова.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И мне остается пожелать, чтобы встречи с новыми людьми, которые, быть может, у вас запланированы на сегодня, принесли не только радость общения, но и какие-то результаты, если, например, это будет деловая встреча. 20 августа на календаре с расшифровкой звездных узоров. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможно, непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительные работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
1: Радио Альфа.
0: В Перми 9 часов и 19 минут мы возвращаемся к невероятному вопросу. Среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона делает это. Выясняем, чем же такие люди заняты параллельно рабочим разговором. 257-0107, звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Доброе утро. Пьет кофе или завтракает.
0: Угу, может быть такое. А вы, бывает такое, что по видеосвязи как-то работаете?
4: Нет.
0: Но мысль ваша очень близка к верному ответу. Вот как скажу. Да. Будете еще думать или другим дадим шанс?
4: Нет, не дадим шанс. Может быть, собирается, одевается, переодевается на ходу.
0: Вот теперь совсем в сторону ушли от своих первых двух вариантов.
4: Ну, завтракает, наверное, ест бутерброд.
0: Ну, это и есть первый ваш вариант ответа. Что еще можно делать?
4: Ну, и обедает, либо обедает.
0: Так,
4: либо
0: а что еще можно делать? Вот даю шанс вам последний ответить верно. Что еще можно делать?
4: Разогревает, наверное.
0: Так, и еще?
4: Готовит, наверное, готовит себе обед или завтрак.
0: Готовит еду, да! Это верный ответ на невероятный вопрос.
4: Ура, ура, ура.
0: Конечно, в этот момент камеру отводит человек или просто выключает. Да. Вот представьте себе, прям реально готовит еду, полноценный обед или ужин среди тех, кто из дома участвует в совещании по видеозвонку. Каждый десятый этим занимается. Я вас поздравляю.
4: Спасибо, спасибо.
0: Вы уже были на речной прогулке?
4: Нет, не были, но очень-очень хотим попасть.
0: Пожалуйста, да, успевайте это сделать. 26 августа, два пригласительных вам на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Обязательно там увидимся. Давайте знакомиться. Как зовут?
4: Меня зовут Светлана. Я сейчас на работе. Передаю привет Ирине.
0: Это ваша коллега?
4: И коллега, и подруга.
0: Ой, как приятно проводить время и с коллегой, и с подругой. Не устаете друг от друга?
4: Нет, нет.
0: Светлана, еще раз вас поздравляю, желаю вам хорошего продолжения дня. А новый невероятный вопрос на Радио Альфа будем разгадывать завтра после 9 утра.

0: Круглосуточно золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Продолжается онлайн-голосование премии Russian Travel Awards. Буквально пару часов назад я рассказывала о том, что Пермский край представлен в 12 номинациях. Национальные блюда у нас представляют, конечно же, пасекунчики. А вот сосовские чибрики из Рязанской области за эти два часа набрали еще количество голосов и лидируют в этой номинации. Поддержим Пермский край. Голосовать можно каждый день до 30 октября на официальном сайте премии Russian Travel Awards. Кулинарную гастрономическую тему на радио Альфа продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Любимые гастрономические направления в мире решила определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой. Чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
1: Радио Альфа. Реклама.
3: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
4: Похоже, он наступил.
3: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
4: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
3: Квартал Левченко. Вторая очередь.
5: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
8: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
9: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?

0: 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
3: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Бодрое утро под музыку Радио Альфа продолжается. К ней мы вернемся совсем скоро. Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо, об этом сообщил вице-премьер Новак. Сейчас начался второй этап напряженной ситуации на рынке топлива, подтвердил он, выразив надежду на то, что в ближайшее время закончится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация значительно улучшится. Регионы России получат около 100 миллиардов рублей на развитие, а Владимир Путин поддержал предложение «Единой России». Срок погашения бюджетных кредитов для регионов перенесут за пределы 2030. Года. Пермские поликлиники начали консультировать пациентов через видеозвонки. Для видеоконсультации используется мессенджер Макс. С начала проекта прошло 25 тысяч консультаций. В ходе такого взаимодействия пациенты, кроме получения рекомендаций, могут, например, дистанционно закрыть больничный, пишет бизнес-класс. Каждый второй родитель в Перми покупает к 1 сентября букет учителю и подарок ребенку. Чаще всего педагогам дарят цветы. На втором месте конфеты и сладости. Их выбирают 40% опрошенных. Далее идут подарочные сертификаты. Половина пермяков готовит сюрпризы и для детей. Каждый пятый поздравляет еще и племянников и крестников. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми переменная облачность. Вечером возможен дождь, ветер юго-восточный. 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 22-24.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа и с невероятным вопросом, который мы сегодня разгадали довольно быстро. Выяснили, что среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона готовит еду. Полноценный обед, ужин. Новый невероятный вопрос на радио Альфа будем разгадывать завтра. И еще два пригласительных на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа буду дарить победителю. Состоится вечеринка 26 августа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы круизная компания «Кама Тревел» — это и речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
2: Посмотрим, что к этой минуте происходит на пермских улицах. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию в 3 балла из 10. Небольшие затруднения на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Карпинского, на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на Стахановской от Снайперов до улицы Мира. По Борчининово неспешное движение от Петропавловской до Луначарского.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Честно говоря, жизни этих насекомых не позавидуешь. Их продолжительности, точнее. Самцы живут 6-7 дней, а самки при благоприятных условиях около 6 недель. И, между прочим, Пермский край в рейтинге комариных регионов занял 2-е место. Хорошо, что наши комары не такие опасные, как комары, которые живут в жарких странах.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначально комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась

0: 9.53, точное пермское. Доброго утра. Вы слушаете Радио Альфа. К концу 2027 года намерены завершить реконструкцию Пушкинской бани. Инвестор, к тому же, обещает установить при согласовании новый арт-объект. Больше новостей у Полины Поповой уже через 5 минут.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнслуке.
5: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: Хорошие брюки, брюки купили себе.
8: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Брюки купили себе.
8: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио Альфа.
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Перми 10 утра. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями четверга, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Иран намерен атаковать американские военные цели в Европе в случае новых ударов США, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран рассматривает возможность нанести удар по одной из сторон Юго-Восточной Европы, например, Болгарии, которая в июле разрешила использовать свою авиабазу для дозаправки американских самолетов. Еще одной целью Ирана может стать Кипр, отметили собеседники газеты, пишет Forbes. Дилеры начали фиксировать перебои с поставками и нехватку ряда автомобильных масел, сообщает Коммерсант. По словам участников отрасли, полномасштабного дефицита нет, однако по некоторым позициям цены за лето подскочили на 40%, а импортные масла стали вдвое дороже. Пермские поликлиники начали консультировать пациентов через видеозвонки. Для видеоконсультации используется мессенджер Макс. С начала проекта прошло 25 тысяч консультаций. В ходе такого взаимодействия пациенты, кроме получения рекомендаций, могут, например, дистанционно закрыть больничный. В этом году в период подготовки к школе средний чек в категории одежды и обуви вырос на 30%, а в категории книги на 40%. Такие данные газеты РУ предоставили аналитики. По их данным, в категории маркетплейсы и гипермаркеты средний чек вырос на 20%, при этом число заказов снизилось на 60%. Физика стала самым сложным предметом для школьников 10-11 классов. Согласно шкале трудности учебных предметов СанПин, физика оценивается в 12 баллов. Это максимум. На втором месте геометрия и химия. Они набрали по 11 баллов. На третьем алгебра. Ее оценили на 10 баллов. Далее по убывающей идут русские, литература, иностранные, биология, информатика, история и обществознание. Меньше всего трудностей возникает у учеников 10-11 классов с физкультурой. Она получила 1 балл. С основами безопасности и защиты Родины 2 балла. И с географией 3 балла. На этом пока все новости. Доллар 85.12, евро 98.54. Полина Попова, служба информации.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Медицинский центр Флеболог». Сегодня в Перми переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама. Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа, 104.1 FM. Всем доброго продолжения утра. Создатели новой серии City Car очень необычным способом рассекретили внешность автомобиля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1 метр 67, высота 1 метр 56. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
5: Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Вот это да! Ты съездила в город роз?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
10: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
10: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
10: Записываемся.
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
4: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Даже те, кто особенно не следит за поп-музыкой, знают этот жанр. По крайней мере, слышали о нем. Появился он в Южной Корее, и до сих пор корейские исполнители кей-поп-музыки покоряют динамичными мелодиями и яркими образами. Между прочим, многие другие мировые звезды, например, Леди Гага, Дуа Липа, Селена Гомес тоже с представителями кей-поп-музыки записывали треки. О главном хите кей-поп-музыки прямо сейчас на Радио Альфа. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотницы на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Hendrix, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили Оскара за лучший анимационный фильм и Грэмми за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Радио Альфа. Реклама.
1: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. Мой театрик. Больше, чем игра. Приходите.
4: Вот это да! Ты съездила в город роз?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: Мега Second Hand. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Second Hand. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
7: Грандиозная премьера этого лета. Шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, золотые хиты. Половина 11 в Перми с кратким обзором новостей. Полина Попова, спонсор выпуска на Радио Альфа. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию. Во Франции легализовали эвтаназию. Закон подписал Эммануэль Макрон. Передает РИА Новости. Процедура будет возможна только в случае, если человек испытывает страдания, которые не поддаются медикаментозной терапии. С января по июль этого года на территории Прикамья в эксплуатацию сдано почти 12 тысяч квартир по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем ввода жилья в Прикамье составил 83%. Такие данные приводит Пермстат. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми переменная облачность. Вечером возможен дождь, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Так же, как в предыдущие дни, сегодня, завтра и еще на следующей неделе на Радио Альфа конкурс «Счастливый номер 12+». По будням, по 28 августа, разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку Радио Альфа. Она-то и завершит у нас летний сезон. А чтобы стать победителем, после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 28 августа Радио Альфа приглашает всех музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре «Сибирская, 16». Стартуем в 22:00 18+.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
2: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
3: 0+.
4: Мега Second Hand.
5: Новое
4: поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Second Hand. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.

0: улица Репина 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» музыка, которую мы любим. Буквально чуть больше месяца назад отмечали День русской лени, а сегодня 20 августа – Всемирный день лени. Не призываю, конечно, ведь мы все знаем, что лень – это мать всех грехов, но трудоголикам хотя бы сегодня предлагаю вспомнить о важности полноценного отдыха. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве. Учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 11 утра в Перми с новостями на радио «Альфа». Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах, которые являются недружественными. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Япония накопила 44 тонны плутония, и этого достаточно для изготовления около 5500 ядерных боеголовок. Об этом заявил посол КНР в Москве Джан Ханьхуэй. В статье для ТАСС дипломат пообещал, что Россия и Китай будут выступать против попыток Токио обрести ядерное оружие, поскольку основы послевоенного международного порядка неоспоримы. В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. С помощью нового набора реагентов возможно будет определить наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания. Отмечается также, что подобный подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, в том числе у пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, и проводить, кроме того, эффективный скрининг донорской крови. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за июль этого года показал снижение на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают специалисты. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2363 новых легковых автомобиля. На этом пока все новости. Доллар 85.12, евро 98.54. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 24 градусов, сейчас в городе плюс 21.
2: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: «Вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте!»
2: Старший дом обшил, средний бань, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
2: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: How Long — это Тува Лу на Радио Альфа, музыка, которую мы любим. Руководствуясь предсказаниями синоптиков, скажу, сколько еще теплых дней ждет пермяков, не считая сегодняшнего и завтрашнего. В воскресенье столбики термометров вновь поднимутся до отметки в 20 градусов и даже чуть выше. В понедельник и вторник такая тенденция сохранится. А вот на эту субботу прогноз не очень радужный, но если занять себя какими-нибудь делами, развлечениями, в конце концов, разве до погоды там будет? Напомню, в субботу и в воскресенье в пространстве Digital Port на берегу Камы вновь пройдет фестиваль Red Fest 12+. С вами Ирина Плотникова. Отличного продолжения четверга. Вы слушаете Радио Альфа 11.12 в Перми. Далее «Танцы минусы» и чуть позже новый хит от Милен Фармер.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный.

0: 17. Телефон 243-30-60. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Новая песня Милен Фармер на радио Альфа, которая уже успела стать хитом. А если вспоминать начало творчества певицы, то многие сравнивали Милен Фармер с Мадонной. Точнее, ее клипы были настолько же откровенными, хиты скандальными, чего, собственно, самой певице, конечно, не скажешь. В октябре выйдет новый альбом Милен Фармер. Вы слушаете радио Альфа. Музыкальный час продолжит Сара Коннор и Моден Токен через 2 минуты.
1: Реклама. В этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
0: Радио Альфа.

0: 11:31 в Перми на радио Альфа. Время новостей. О главных событиях коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском аэропорту задерживаются 10 рейсов. По данным онлайн-табло, самолеты опаздывают от 48 минут до 10 часов. За последние 12 месяцев количество ресторанов в Перми сократилось почти на 12%. Их количество уменьшилось до 112. Это самое заметное снижение среди всех городов-миллионников, сообщили РБК «Пермь» аналитики Дубльгиз. В Перми утвердили новый дизайн-проект сквера уральских добровольцев. После капитального ремонта его территорию разделят на зоны и поставят там фонтан с эффектом тумана. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми переменная облачность, вечером возможен дождь, ветер юго-восточный. 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 22-24.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Музыка, которую мы любим, Мурат Насыров на радио Альфа 104.1 FM. Помните, да, это выражение «запретный плод сладок» и «недоступность делает наше желание еще более сильным». Примерно такая ситуация произошла с новым фильмом «Марвел. Человек-паук». Интерес к ленте у зрителей только повысился. И сегодня, 20 августа, на экраны пермских кинотеатров выходит новый фильм о Человеке-пауке. Кто-то, конечно, уже на каких-то платформах успел посмотреть. Ну а мы, друзья, успеваем не только работать, но и слушать музыку, которая нас вдохновляет. Впереди золотая коллекция радио Альфа. Яркие хиты минувших десятилетий. Нас ждут Эванесенс, Лиэн Раймс и Джой.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.рф. Не оферта.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 11 часов и 59 минут. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Девятиклассникам, которые не сдали ОГЭ, дадут профессию рабочего или служащего. Таких ребят обучат рабочие специальности, сообщили в Минпросвещении. Выпускники девятых классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении ведомства. При этом возможность получить аттестат об основном общем образовании у школьников тоже сохранится. В России в июле этого года продали почти 600 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это стало рекордным показателем с начала года, сообщает «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако в годовом выражении снизились на 3%. Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада». Далее расположились «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». В Перми готовится реконструкция сквера уральских добровольцев. На этот проект выделено почти 300 миллионов рублей. Основные работы пройдут в следующем году и по предварительному плану завершатся в сентябре. В ходе реконструкции будет значительно модернизирован фонтан. В округлой чаше разместятся зеленые островки и контуры рек Пермянка и Медведка, которые раньше пересекались в этом месте. В фонтане появятся зоны с эффектом тумана. Как стало известно ранее, первый в Перми паровой фонтан появится в новом сквере, построенном на месте бывшей инфекционной больницы, пишет «Текст». Доллар 85.12, евро 98.54. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми переменная облачность. Вечером возможен дождь, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 22-24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Кайра на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. На этой неделе мы пополняем при помощи Анны Романовой копилку своих художественных знаний о самых шедевральных произведениях.

0: 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
2: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
3: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
6: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дорога». Геновидьте. У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта Эх Дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Однажды мне удалось побывать на спецпоказе мультфильма «С любовью, Винсент». Причем, что самое занимательное, интересное и удивительное, мультфильм этот нарисован в той технике, в которой работал сам Ван Гог. Одним словом, рекомендую, как будет время, посмотреть этот мультфильм. Что-то новое о художнике вы обязательно узнаете. Ну а сейчас самые интересные факты о знаменитой картине Ван Гога.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми-де-Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от Кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передают закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно 150 долларов. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Эти витражи елка выложила в мае этого года, а ее мини-альбом «Надо проще» вышел чуть раньше. Туда вошли три новые песни. Глядишь, и вот этот новый сингл наведет на мысль о том, что елка готовит новый альбом. Время, как говорится, покажет. Вы слушаете «Радио Альфа», половина первого в Перми, с новостями Полина Попова, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию. Во Франции легализовали эвтаназию. Закон подписал Эммануэль Макрон. Передает РИА Новости. Процедура будет возможна только в случае, если человек испытывает страдания, которые не поддаются медикаментозной терапии. С января по июль этого года на территории Прикамья в эксплуатацию сдано почти 12 тысяч квартир по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем ввода жилья в Прикамье составил 83%. Такие данные приводит Пермстат. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми переменная облачность. Вечером возможен дождь, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Всегда хорошая музыка, это Радио Альфа. Невероятные вопросы, это тоже мы разгадываем. Невероятный вопрос каждое буднее утро после 9 часов, 12+. Сегодня выяснили, что среди тех, кто из дома участвует в совещаниях по видеосвязи, каждый десятый регулярно в момент созвона готовит еду. Еще завтра разыграю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». 26 августа состоится ближайшая прогулка в среду. Как было заявлено ранее, все лето вот эти речные путешествия танцевально-развлекательные продолжались. Правда, есть запросы и среди слушателей Радио Альфа, и у отдыхающих в компанию «Кама Тревел» поступают запросы о продлении таких прогулок. Как оно все решится, честно говоря, сказать вам не могу, но 26 августа на борту теплохода мы с вами увидимся. Далее на Радио Альфа нон-стопом Баста Раймс, Мэрайя Кэри, Дайда и Донна Саммер. Главные хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.

0: Хвоста, деревня Шилова, улица Репина 2.
1: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00. 166-453. Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» — больше, чем игра. Приходите.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
2: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
3: Золотая коллекция. Радио А.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12:59. С новостями к этой минуте Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Доходы региональных бюджетов с начала этого года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию. Министр также сообщил, что 43 региона не имеют рыночной задолженности, при этом дефицит бюджета страны составляет 160 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин на той же встрече. Однако к концу года в субъектах ожидается увеличение расходов, добавил президент. Он подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами. Сейчас, по его мнению, там проседают отдельные направления. Россия в ближайшие дни может полностью закрыть внутреннюю потребность зерне за счет нового урожая. Об этом известием рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, объем уже собранных зерновых приближается к 100 миллионам тонн. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Лут также отметила, что сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка, Минэнерго вместе с компаниями перераспределяет необходимые объемы. Правительство Грузии опровергло распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехало 20 тысяч граждан России. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за прошедшие 24 часа границу пересекли около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщала о рекордной нагрузке на пункт пропуска и призвала граждан учитывать возможное увеличение времени в пути. Пермский край продолжит ограничивать продажу вейпов и жидкостей для них. Губернатор Дмитрий Махонин внес в ЗАГС собрание поправки, которые учитывают новые федеральные правила. Запрет на розничную продажу планируют сохранить с 1 марта следующего года до 1 марта 32-го. Пермский край первым в России ввел региональные ограничения на продажу вейпов еще в ноябре прошлого года. Новые поправки планируют рассмотреть на августовском заседании ЗАГС собрания. Они начнут действовать с 1 октября. За нарушение предусмотрены штрафы для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей. Для юрлиц от 50 до 100. Более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включают белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считают, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В пятницу, 21 августа, в Перми будет облачно, дожди ночью и днем, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду, плюс 17 ночью, завтра днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20-47-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Замечали ли вы за собой такую ситуацию, когда в момент речи вы закрываете глаза? Ну, наверняка было хоть раз-то в жизни. Неспроста на самом деле это происходит таким образом. Нам позволяют закрытые глаза направить ресурсы нервной системы с анализа визуальной информации на аудиоданные. Вот в ближайшие 20 минут тоже можно прикрыть немного глаза, сконцентрироваться на своих мыслях, чтобы завершить рабочую неделю, Оптимистично, осталось-то всего ничего. Середина четверга, дневная романтик-коллекция на Радио Альфа. Только музыка впереди. Сегодня с нами Scorpions, Brainstorm, группа «Мечтать», новый хит от Тедди Свимса и Rednecks открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Столько нежности и вместе с тем экспрессии в одной песне. Это неподражаемые Скорпионс в пятерке лучших песен о любви на радио Альфа. 13:24 в городе. Через пару минут Кашина, а после получасовых новостей расскажу о погоде на завтра.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
6: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
7: Знакомьтесь. Транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка. Персональный менеджер. СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
11: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Кашин на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина второго в Перми. Время новостей у нас. О событиях дня коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Минпромторге назвали объем техсбора для производителей-импортеров электроники. Им придется дополнительно потратить 136 миллиардов рублей за 6 лет по 22,5 миллиарда в год. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Риэлторы, бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов чаще других меняют место работы. Такие данные приводит Суперджоб. В среднем риэлторы остаются у одного работодателя около полутора лет, бренд-менеджеры почти два года, а дизайнеры чуть более двух. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Гудвин». 21 августа в пятницу в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. 17 тепла ближайшей ночью, завтра днем в Перми. Плюс 18-20.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Уже сегодня в Казани вновь откроется музыкальный фестиваль, конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Традиционно открывается это мероприятие гала-концертом, в котором в том числе примет участие Полина Гагарина. Недалеко до Казани, в принципе, от Перми, но телеверсию покажут завтра по телевизору. Вы слушаете «Радио Альфа». Впереди подборка лучших песен прошедших десятилетий. Это «Золотая коллекция» в выпуске «Ace of Base», «Queen» и «Бонни Тайлер».
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Ай, в этом костюме, как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнс Луке.
10: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
11: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных компасов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ace of Base в золотой коллекции Радио Альфа. И в финале этого часа Пандана музыка, понятная без слов. Тема из кинофильма «Хороший, плохой, злой».
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
7: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
8: 0+.
9: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
10: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
10: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
10: Записываемся.
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Перми 14 часов и 2 минуты. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и восполнения нехватки нефтепродуктов в регионах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса. Новак подчеркнул, что правительство держит ситуацию на контроле совместно с компаниями и регионами, а также напомнил о ранее введенном запрете на экспорт топлива. Банк России установит ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровыми рублями. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк, перевести со своего обычного счета на цифровой можно будет до 300 тысяч в месяц. С 1 сентября россияне смогут открывать такие кошельки через мобильные приложения банков. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. Россияне активно ищут варианты переезда за границу, сообщают «Осторожно новости» со ссылкой на проект «Релокац». Количество обращений по поводу миграции выросло с 70 до 120 в день. Запросы носят срочный характер. Люди хотят покинуть страну до сентября-октября, выясняют, куда можно переехать и какие документы для этого нужны. Как заявил главный редактор проекта Александра Назарова, ключевыми причинами для миграции люди называют тревожную обстановку, страх новой мобилизации, усталость от жизни в России, а также желание найти страну, где можно спокойно жить, работать, учиться и строить планы на будущее. В Перми появился федеральный сервис доставки продуктов с рынков «Рынок онлайн». К нему подключены центральный рынок и оптовый продовольственный рынок Пермского края. Заказать доставку продуктов можно через приложение. На выбор предлагаются овощи, фрукты, мясо, бакалея, соленья, закуски, сладости и так далее. Один заказ могут собрать с разных прилавков на одном рынке. Оплатить заказ можно будет одним чеком. Математика признана самым сложным предметом согласно шкале трудности учебных предметов в начальной школе. Об этом сообщает РИА Новости. Второе место в рейтинге сложности для учащихся первых четвертых классов заняли русские и иностранные языки. Далее в списке информатика и окружающий мир, а также литературное чтение. Наименьшие трудности у школьников вызывает физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». 21 августа в Перми будет облачно. Ожидаются дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Ночью плюс 17 градусов, в пятницу днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Бруно Марс на радио Альфа. Это песня с его нового альбома. Пластинка вышла в начале этого года. И ловите небольшой спойлер. Еще одну новую песню, довольно свежий хит, мы успеем с вами послушать в этот час на радио Альфа. В ближайшие минуты с нами Глен Медейр из «Сёрф Месса» и «Эмили». И через пару минут на радио Альфа Агата Кристи.
1: Реклама.
2: Хорошие брюки.
1: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего. Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мега Секонд Хенд.
3: Новое, новое, новое,
2: новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
5: 0+.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: новой песней «Градусы» на радио Альфа 104.1 FM. Еще одна новинка впереди от певицы, которая удивляет своим рабочим таким хорошим темпом. Выпустила в этом году новый альбом. В начале августа записала новую песню вместе с Кайли Миноук. А этот хит Мадонна записала в сотрудничестве с Мартином Гарриксом. Послушаем сразу после новостей. Спонсор выпуска на радио Альфа Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. В первом квартале этого года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Животные работают вместе с людьми в каждой 12-й российской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Суперджоп». Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 24 градуса. Завтра будет облачно, дождливо, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Ночью плюс 17, в пятницу днем в Перми плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Blue System на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. В мобильной версии сайта слушать любимую музыку еще удобнее. Золотая коллекция радио Альфа ждет нас в этой тройке ярких хитов прошедших десятилетий. Эд Ширан, Роксет и Абба.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
4: Золотая коллекция. Радио «Аль».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 3 часа дня. С новостями Зараб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российские регионы, которым сейчас сложнее всего справляться с расходами, получат дополнительную финансовую поддержку. Речь идет как минимум о 100 миллиардах рублей. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил, что за состоянием региональных бюджетов нужно следить внимательнее. По итогам первого полугодия их доходы и расходы выросли почти на 6%. При этом общий дефицит составил около 160 миллиардов рублей. Москва пока не получала официальных запросов от американских властей о подготовке визита в Россию Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки. Дипломат отметил, что в настоящее время сроки нового контакта Москвы и Вашингтона по снятию раздражителей прорабатываются. Около 1 200 000 абитуриентов направили документы в российские университеты в рамках приемной кампании нового учебного года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже завершился. Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин не будет выдвигаться на новый срок. Об этом он сообщил после завершения весенней сессии Нижней палаты парламента. Шубин отметил, что завершает 10-летний этап работы в федеральном парламенте. За это время он занимался привлечением федерального финансирования в Пермский край, развитием дорог, ЖКХ, социальной инфраструктуры, медицины, образования и газификации региона. Напомню, что ранее Игорь Шубин занимал пост главы Перми, депутата ЗАГС Собрания и сенатора Совета Федерации, а с 2016 года представлял Пермский край в Госдуме России. Каждый десятый россиянин признался, что не может принимать гостей дома, так как ему хочется. Одной из причин смущения может быть нехватка пространства. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения, куда важнее само общение. Каждый пятый признается, что оценка гостей ему все-таки немного важна, а для 19% произвести хорошее впечатление своим жильем – часть удовольствия от приема. Чаще всего поводом собраться дома становятся дни рождения и праздники, а также спонтанные встречи с друзьями. Принимают гостей россияне преимущественно в гостиной или на кухне. Главным пожеланием к переменам в планировке стало увеличение гостиной, так ответил каждый четвертый. 19% опрошенных желает иметь балкон или террасу для летних встреч, а 14% – отдельную столовую. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В пятницу, 21 августа, в Перми ожидается облачная погода, дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Ближайшей ночью 17 градусов тепла. Завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
6: Мам, я хочу братика.
7: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
8: Доказательная медицина и высокие технологии.
9: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
8: Клиника Фомина. Ребенок будет.
9: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
12: Радио «Альфа».

0: Майкл Патрик Келли на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. В этом году Пермский фестиваль «День кино 6+» отмечает свой первый юбилей. Пройдет в пятый раз. Основные площадки – это киноцентр «Кристалл», где будут проходить и кинопоказы, и обсуждения, паблик-токи. А в пространстве «Иллюзион» в последние выходные лета будут показывать мультики, будут организованы мастер-классы, и музыкальная программа тоже имеет место. Радио «Альфа» – информационный партнер фестиваля «День кино» в Перми.
1: Реклама. Намечается вечеринка.

0: тренерский состав «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жарки. Скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Оливия Дин на радио Альфа. И знаете, очень легко принять участие в нашем вечернем конкурсе «Счастливый номер 12+». Еще на этой и следующей неделе мы разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку радио Альфа. После 5 вечера по будням по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в наш МАКС. Номер 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 28 августа Радио Альфа приглашает всех музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Сибирская, 16. Сбор гостей с 10 вечера. 18+.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орса Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
10: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
11: 0+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 15:32 в городе. Коротко о событиях четверга на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Поступления в федеральный бюджет России от утилизбора за 7,5 месяцев этого года достигли 309 миллиардов рублей, сообщает «Известия». Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Ученые из университета Хиросимы выяснили, что одинокие люди более мнительные, чаще прислушиваются к различным симптомам и ищут у себя заболевания, которых нет. В то же время люди, окруженные семьей и близкими, менее склонны к такому поведению. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Гудвин». 21 августа в пятницу в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. 17 тепла ближайшей ночью, завтра днем в Перми. Плюс 18-20.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки. Тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
4: 0+.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.com. .net.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Мега Секонд Хенд!
8: Новое, новое, новое!
7: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы. Тема скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Для первоклассников в первом полугодии рекомендуют устраивать физкульт-минутки на каждом уроке. Об этом сообщили в Минпросвещение. В ведомстве отмечают, что детям важно сохранять физическую активность в течение всего учебного дня. После второго и третьего урока школьникам рекомендуют давать по 20 минут отдыха. Кроме того, в середине дня должна быть динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут и по возможности на свежем воздухе. В 47 субъектах России власти заключили с бизнесом соглашение по сдерживанию цен на сахар, сообщает «Известия» со ссылкой на ФАС. Его стоимость с начала года увеличилась на 22%, особенно в августе. В антимонопольной службе указали, что крупнейшие торговые сети решили установить на сахар как на социально значимый продукт максимальную наценку в 10%. В Минсельхозе признают рост цен, отмечая сезонность проблемы, и ожидают их снижения при появлении у переработчиков нового урожая свеклы. В настоящее время торговые сети соблюдают добровольное обязательство по ограничению наценок на отдельную номенклатуру сахара. В Пермском крае планируют увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году, а к 36-му – до 81 года. Об этом губернатор Дмитрий Махонин заявил на заседании краевого правительства. По его словам, для достижения цели в регионе продолжат развивать систему здравоохранения. Край планирует строить и ремонтировать медучреждения, привлекать специалистов, внедрять цифровые технологии и уделять больше внимания профилактике заболеваний. Так, с 2020 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 25%, от онкологии почти на 11%. Снижается распространенность курения, продолжает курить около 19% населения. Россияне рассказали, чем гордятся в своих регионах. Лидерами стали продукты питания. Овощи и фрукты отметили 27% пользователей, кондитерские изделия и сладости – каждый шестой опрошенный. Молочные продукты, хлеб и выпечку – по 14%, рыбу и морепродукты – 13%. Также пользователи часто упоминали грибы и дикоросы, мясные продукты, мед и продукты пчеловодства. Так россияне называли саратовский калач, оренбургский пуховой платок, байкальского омуля, тульские пряники и самовары. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 21 августа в пятницу в Перми будет облачно, дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа в невероятном вопросе 12+ по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс 19 и 26 августа в 19:00.
1: Реклама. Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
1: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
6: 0+.
7: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Россия готова возобновить ввоз продукции из Армении, если армянская сторона предоставит отчет о санитарных проверках. Об этом известием сообщили в Россельхознадзоре. Проблемы с поставками армянской продукции в Россию начались еще в конце мая. За последние 7 лет очередь в ясли сократилась в 48 раз, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что это удалось достичь благодаря реализации нацпроекта «Демография». Россия в июле сократила импорт южнокорейских автомобилей вдвое, в годовом выражении до 50 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 21 августа, в Перми облачно, будет дожди. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа продолжается конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 28 августа разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх бар» на вечеринку радио Альфа. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте фразу «Иду на вечеринку» в МАКС радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое именно сообщение по счету будет победным, и, возможно, заберете приз. Желаю удачи. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакль. Спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. Мой театрик. Больше, чем игра. Приходите.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой». Город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
7: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России должна появиться программа восстановления объектов и инфраструктуры, поврежденных в результате атак. Такое поручение Владимир Путин дал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что внешнее давление и атаки на промышленные и инфраструктурные объекты сказываются на темпах роста экономики, при этом, по его словам, критических последствий они не имеют. На этом же заседании Путин призвал активнее внедрять современные технологии, в частности, кратно увеличить их применение в соцсфере и шире использовать успешный опыт регионов. В ближайшие 2-3 года в России каждый 10-й торговый центр может закрыться или сменить профиль. По подсчетам экспертов, только до конца следующего года из 8 тысяч работающих в стране торговых центров будут снесены примерно 500. Эксперты пояснили, что прежняя модель ТЦ строилась вокруг концентрации магазинов и создания максимального покупательского потока, но сейчас значительная часть обычных покупок проводится в интернете. Россия в июле вышла на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, передает РИА Новости. В предыдущем месяце Россия занимала в этом рейтинге 4-ю позицию. Подняться на первое место стране удалось за счет увеличения импорта до максимального уровня с начала года. В середине лета поставки китайских грузовиков в Россию выросли почти на 20% по сравнению с месяцем ранее. В тройку крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая также вошли Мексика и Вьетнам. Пермский край продолжит ограничивать продажу вейпов и жидкостей для них. Губернатор Дмитрий Махонин внес в ЗАГС собрание поправки, которые учитывают новые федеральные правила. Запрет на розничную продажу планируют сохранить с 1 марта следующего года до 1 марта 32-го. Пермский край первым в России ввел региональные ограничения на продажу вейпов еще в ноябре прошлого года. Новые поправки планируют рассмотреть на августовском заседании ЗАГС собрания. Они начнут действовать с 1 октября. За нарушение предусмотрены штрафы для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, для юрлиц от 50 до 100. Средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 21 августа в пятницу в Перми будет облачно, дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Приглашаю вас поучаствовать в конкурсе «Счастливый номер», где разыграем мы два билета в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. Условия конкурса несложные. Надо прямо сейчас отправить сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Напишите в сообщение, помимо фразы «иду на вечеринку», еще и свое имя, пожалуйста. На всякий случай, не у всех оно отображается. 8-906-38-104-1. А победит сегодня автор пятого сообщения. Желаю удачи вам.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+. Банька.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060. Город Пермь.
2: Мега Секонд Хенд.
3: Новое
2: поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 000 рублей. Мрамор от 20 000 рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Посмотрим, что на дорогах в Перми сейчас по данным Яндекс.

0: радио «Альфа», там, где музыка прежде всего, и где проходит конкурс «Счастливый номер». Разыгрываем там пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку «Радио Альфа». Несколько минут назад я призвал отправлять сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа». Сегодня победное сообщение под номером 5. А пришло оно от Андрея. Последние 4 цифры его номера – 5338. Андрей, поздравляю вас. Вы получаете 2 билета в «Руки вверх» бар на вечеринку «Радио Альфа». На правах рекламы 28 августа «Радио Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Еще парочку билетов на эту вечеринку разыграем завтра на «Радио Альфа» после 5 вечера в конкурсе «Счастливый номер». Тоже участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: «Радио Альфа».

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалом, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.

0: Улица Репина 2.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Контактов между сенаторами из России и США пока нет и не предвидится. Об этом рассказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Денисов в беседе «Стас». Россия и Таиланд обсуждают запуск прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. Об этом РИА Новости сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Сейчас прямые перелеты между двумя странами выполняют только российские перевозчики. Более половины россиян заранее покупают наличную валюту перед поездкой за границу. Большинство из них берут с собой до 2000 долларов или евро. Об этом говорится в исследовании «Выбери.ру». Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу, 21 августа, в Перми облачно, будет дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
10: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
11: 0+. Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
12: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
11: Там можно паять и программировать?
12: Конечно. И еще многое другое.
11: Записываемся.
12: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
13: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. Движение затруднено сейчас по данным Яндекс.Карт. На 6 баллов загружено. Сильнее всего на Ленина, от Николая Островского до Куйбышева, Новосильева, от Героев Хасана до Куйбышева, на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов и на Соликамской от Станочного пункта Кислотный до переезда.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования на Украине. Причину назвал позицию киевского режима. Представитель Кремля сообщил на брифинге, что в связи с позицией Киева оснований для оптимизма в плане мирного урегулирования нет, а динамика на поле боя хорошо известна. Он добавил, что специальная военная операция продолжается. Банки начали сокращать скидки и вводить надбавки к ставкам по рыночным ипотечным программам. За последнее время три банка, входящих в топ-20 по размеру ипотечного портфеля, ужесточили свои скидочные программы, следует из данных Дом.рф. Об этом пишет Коммерсант. Эксперты связывают ужесточение условий с замедлением снижения ключевой ставки. Кроме того, для банков подорожало привлечение средств. Мошенники накануне 1 сентября звонят россиянам под видом курьеров цветов и просят назвать код из СМС с целью кражи личных данных. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Она отметила, что этот код на самом деле может быть кодом подтверждения входа на госуслуги, в банковское приложение или другой важный сервис. Передав его, граждане открывают мошенникам доступ к своим личным данным и счетам. Эксперт подчеркнула, что код из СМС нельзя сообщать никому. В Перми появился федеральный сервис доставки продуктов с рынков «Рынок онлайн». К нему подключены центральный рынок и оптовый продовольственный рынок Пермского края. Заказать доставку продуктов можно через приложение. На выбор предлагаются овощи, фрукты, мясо, бакалея, соленья, закуски, сладости и так далее. Один заказ могут собрать с разных прилавков на одном рынке. Оплатить заказ можно будет одним чеком. Россияне чаще всего оставляют чаевые вечером, при этом ночью сумма вознаграждения может увеличиваться вдвое. Как сообщает газета.ру, в салонах красоты и других бьюти-бизнесах работники чаще всего получают чаевые в конце дня. В сервисах доставки наибольшая активность приходится на 19 часов, а в ресторанах и кафе на 20 часов. Однако самые крупные чаевые не связаны с каким-либо определенным временем. В разные месяцы максимальный средний чек мог приходиться как на дневные, так и на утренние часы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 21 августа в пятницу в Перми будет облачно, дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
4: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
5: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
7: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32. Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Мега Секонд Хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передают закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел Луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно $150. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: 0+. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.

0: проста. Деревня Шилова. Улица Репина, 2.
1: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-780-9-444.
2: Посмотрим быстро, что на пермских дорогах. Там затруднено движение. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов из 10 загружено. Пробка больше, чем на 10 минут на Сибирской от Советской до Революции. 10-минутные заторы на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира и от моста до Карпинского, на Ленина, от Куйбышева до Максима Горького, на Мира от Советской Армии до Карпинского и на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской и от моста до Стахановской.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Для первоклассников в первом полугодии рекомендуют устраивать физкульт-минутки на каждом уроке. Об этом сообщили в Минпросвещение. В ведомстве отмечают, что детям важно сохранять физическую активность в течение всего учебного дня. После второго и третьего урока школьникам рекомендуют давать по 20 минут отдыха. Кроме того, в середине дня должна быть динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут и по возможности на свежем воздухе. В 47 субъектах России власти заключили с бизнесом соглашение по сдерживанию цен на сахар, сообщает «Известия» со ссылкой на ФАС. Его стоимость с начала года увеличилась на 22%, особенно в августе. В антимонопольной службе указали, что крупнейшие торговые сети решили установить на сахар как на социально значимый продукт максимальную наценку в 10%. В Минсельхозе признают рост цен, отмечая сезонность проблемы, ожидают их снижения при появлении у переработчиков нового урожая свеклы. В настоящее время торговые сети соблюдают добровольное обязательство по ограничению наценок на отдельную номенклатуру сахара. Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин не будет выдвигаться на новый срок. Об этом он сообщил после завершения весенней сессии Нижней палаты парламента. Шубин отметил, что завершает десятилетний этап работы в федеральном парламенте. За это время он занимался привлечением федерального финансирования в Пермский край, развитием дорог, ЖКХ, социальной инфраструктуры, медицины, образования и газификации региона. Напомню, что ранее Игорь Шубин занимал пост главы Перми, депутата ЗАГС Собрания и сенатора Совета Федерации, а с 2016 года представлял Пермский край в Госдуме России. Россияне рассказали, чем гордятся в своих регионах. Лидерами стали продукты питания. Овощи и фрукты отметили 27% пользователей, кондитерские изделия и сладости – каждый шестой опрошенный. Молочные продукты, хлеб и выпечку – по 14%, рыбу и морепродукты – 13%. Также пользователи часто упоминали грибы и дикоросы, мясные продукты, мед и продукты пчеловодства. Так россияне называли саратовский калач, оренбургский пуховой платок, байкальского омуля, тульские пряники – и самовары. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 21 августа в пятницу в Перми будет облачно, дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
4: Похоже, он наступил.
3: «Орсо Групп» открывает продажи второй очереди квартала «Левченко». Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
4: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
3: Квартал Левченко. Вторая очередь.
5: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Вот это да! Ты съездила в город роз?
7: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
12: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
13: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
14: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
15: Как сейчас обстоят дела на пермских дорогах? По данным Яндекс.Кар, загружено движение в городе на 4 балла. Больше всего транспорт скопилось на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской, на Стахановской от моста до Карпинского, на Пушкина от Компроса до Николая Островского, от Максима Горького до Компроса, на Куйбышева от Луначарского до Революции и на Попова от Монастырской до Луначарского.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц.

0: улица Репина 2.
1: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
2: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал Промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
3: Коротко о ситуации на дорогах. Перемик этой минуте. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые крупные на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской. На Стахановской от моста до Карпинского. На Пушкина от Компроса до Николая Островского. И от Максима Горького до Компроса.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы на 104.1 FM, это Радио Альфа. В Перми 8 вечера. С новостями уходящего дня Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Доходы региональных бюджетов с начала этого года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию. Министр также сообщил, что 43 региона не имеют рыночной задолженности, при этом дефицит бюджета страны составляет 160 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин на той же встрече. Однако к концу года в субъектах ожидается увеличение расходов, добавил президент. Он подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами. Сейчас, по его мнению, там проседают отдельные направления. Россия в ближайшие дни может полностью закрыть внутреннюю потребность зерне за счет нового урожая. Об этом известием рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, объем уже собранных зерновых приближается к 100 миллионам тонн. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Лут также отметила, что сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка, Минэнерго вместе с компаниями перераспределяет необходимые объемы. Правительство Грузии опровергло распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехало 20 тысяч граждан России. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за прошедшие 24 часа границу пересекли около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщала о рекордной нагрузке на пункт пропуска и призвала граждан учитывать возможное увеличение времени в пути. В Пермском крае планируют увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 30-му году, а к 36-му до 81 года. Об этом губернатор Дмитрий Махонин заявил на заседании краевого правительства. По его словам, для достижения цели в регионе продолжат развивать систему здравоохранения. Край планирует строить и ремонтировать медучреждения, привлекать специалистов, внедрять цифровые технологии и уделять больше внимания профилактике заболеваний. Так, с 2020 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 25%. От онкологии почти на 11%. Снижается распространенность курения. Продолжает курить около 19% населения. Более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включают белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считают, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». 21 августа в Перми будет облачно. Ожидаются дожди, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Ночью плюс 17 градусов, в пятницу днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек. Ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
0: Радио Альфа. Реклама.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
2: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: Перим, улица Ленина, 72Б. Огран 106, 594, 783, 57.
4: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
5: 0+.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, Огран 120, 77-00, 166. 6-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 21 августа, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 21 августа, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 21 августа, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: диско.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

предсказуемо, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.